я тебе, любов, все наши туги, радости. Все важные ствари, че нам бити неважно, и остачемо само ми, узгемил два.

Завтра большой. Я сам те чекал сатима. Твой белый хрт берзой je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg